0: Вот были до обеда. Вот, я записал.
1: Давай, давай, хорошо. Второй. Третий.
2: А як-то бостаємось? Козбен, қараймыз, басты бұрмаймыз. Козбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
3: Бар.
2: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мұнау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
3: Ай, қайра шағызды.
4: Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мұна жақта. Тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа.
3: Енді қаңғыртасынды қаңғыртан е. Менді тісінді қанша тістерін жолдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
5: Ночью сколько раз стоите?
6: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
5: Раза 3-4?
6: Ну.
5: А как это происходит?
6: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
5: Болит?
6: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
5: Болит вот здесь, да?
6: Ага, да, да.
5: Да?
6: Ага.
5: Все хорошо.
4: Вставайте.
5: Песок, камни у вас мелкие.
6: Мелкие, да?
5: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
6: 69 полных.
5: 69.
7: Ага.
8: Нет,
7: Адамдар.
8: Все,
7: правильно, правильно.
9: Обед.
7: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трума.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума. Мама? Мама, стенька идет.
4: Стенька
6: идет. И тут там бренда пур. Хожу пору.
5: Давай, тамам, пусти.
6: Тамам, да, сама?
4: Чё, поспай.
5: Поспай, мама.
4: Аш.
5: Аш.
6: Аш. Аш.
5: Аш. Аш. Просто мына бержан көрем бул.
4: Сын канча экен көрөт?
5: Өзүң аш, өзүң аш, өзүң аш.
4: Сын канча экен көрөдү? Сын канча экен санайт бул.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, я, я, аш, аш.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілің шар.
6: Мама, естіме.
5: Я, я, аш. Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К. Да, да, Б.
8: Последние две строчки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем.
7: Б, К, Ш,

0: Маневровый 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СПБ
1: Хнынка. Там потом прицепку
2: на восьмом пути на Кустанай поезд, потом мы прям все поедем в вагон.
0: Пробуй.
3: Так, потом что еще?
0: Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: психотерапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: С правой стороны. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказали.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа и слева?
2: Справа и слева. Можете писать. Получается, все равно. 14 дней минимум. Ага. Ну, недель достаточно будет. Ага. Фуконазол, потом нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дядю доктор Казар. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шеш, баяқ киім шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай түсімді да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Әлірге құдарым арман дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделес, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Пять скоро, короче.
6: Ага. Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. Два года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, бывает молотит вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люся Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Здесь.
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
4: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим.

0: Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
1: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
0: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредил.
0: Хорошо.
1: А ну, человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нету.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается?
1: Да.
2: Правильно?
1: Да, да, да.
2: После
1: да.
2: инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
1: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, сюда, да, сюда, он вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. Другую сторону, другую сторону. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: Получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
2: Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.